0: Я. Сержант. Честь ли?
1: Честь ли? Е. Туста дюна аре чочова.
2: Яңасыне жаныңда яңар самчу. Мазы шашап чүчүр.
3: Ю, кё, кё, икке вала, кё, кё, кё, кё.

0: Может, я тебя не уйду?
1: Тогда там сесть не гири.
0: Чисто мне не мена.
1: Цумаса.
0: Ранкан Симе. О, Рубин Чула, как нам дать ранки от Анти, я не туда хату. Качесон.
1: Не дела, как чего-то он тебе. Не тюн сосед ген, не кисун гиса.
0: Ты я там сада?
1: Ди тене, конг санде нюши, чипи вэ дарда. Симудо конг ло танг чале нам гочу.
0: Ван Чи Ся, ранге чо шинда шинда самдо да. Оу чоу ла, нам чимудо ген юн шуне ши. Ранге нга цы ло танг ги ген ди кей пи на, оу чоу ла ине ле, ло дие ё ма жбе. Ача сун ла пи ге, Amji lada, tonto chile kiwaan geta to nang shi. Nga zu ngu ne shepi na, su su lakwe nangi, liang yang uchie. Ogu zhou la la, simte su kyo ma ji.
1: Lu tun zhang miao miao, ti xa rangai shepi geja ni lu yung se shibu shtuwa.
0: Ngai, tanda ya ge chinpe gan lihin da. Changgu shepi na, rangai lo tang ge gen tiki pi ne, ting wun liang da jibu ma jibie.
1: Tak zhi, zhan zhan yin ne me ne zha, kanda chi yaag liang sam shibu rwa. Nga chi sun che shu.
0: Takashi, che zang zhan zhan wang ji xia, rang ge yuos dan yong duwe.
1: Qian ni yao xie dui a.
0: Di yong si zhi bie?
1: Yuo xie ne yin yong ma zhi.